лишь правду словом услышал, чтоб изведать, что был озрадца, дальше стали порем мловить хтя.